ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱟᱴ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱮᱫᱟ, ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱚ

0: ਬਜਲ ਯਾ ਬਜਲ
1: ਸਤਿਨਾਮ ਸਿਆਵਰੀ
0: ਓ ਸੁਮਾਈ
1: ਹਾਂ ਹਾਂ
0: ਦਿਲਾ ਦਿਲਾ ਹਾਂ ਨੋਈ ਬਸਕੀ ਆਈ ਜਮ ਲਿਖਾਂ ਗਿੰ ਸਤਵਾ
1: ਓ
0: ਦਿਲਾ ਮਾ ਹਜੂ ਹਾਂ
1: ਹਾਂ
2: ਓਏ ਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਓ ਕਤੇ ਦੋ ਬਿਨ ਸੇਨੋ ਲਗੀ
0: ਭੋਗਨਾ ਡਿਲਿੰ ਸੇਨੋ ਲਗੀ ਗੋ
2: ਓ ਉਨ ਸੰਗਿੰ ਦੋ ਚੇਲ ਲਗੀ ਬਾਬੂ
1: ਸਿੱਧੂ ਕਾਨੂ ਤਾ ਕਿੰ ਕਿੰ ਧਰਵ ਅਕਦਾ ਮਾ ਮੀ ਗਾਪਾ ਦੋ ਬਾਂ ਨੀ ਮਰਾਂ ਜਰਵਾ ਭੋਗਨਾ ਡਿਰੇ ਹੋਯੁਕ ਕਨਾ
2: ਓ ਚੇਰ ਨਾ ਧਰਵ ਭੋਗਨਾ
1: ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱠᱚ ᱩᱯᱚᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱤᱝᱨᱮᱡᱽ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱥᱤᱵᱚᱲ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱟᱨᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱥᱮ ᱪᱮᱛᱟ
1: ᱦᱮᱸ
2: ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ ᱫᱟᱲᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱮ
0: ᱥᱚᱛᱱᱟᱹᱧ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱫᱮᱞᱟ ᱮᱜᱚ ᱢᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱤᱧ ᱢᱚᱦᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱦᱟᱯᱮ ᱦᱟᱯᱮ ᱵᱷᱟᱜᱱᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱᱤᱧ ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱜᱮ
1: ᱚᱦᱚ
2: ᱦᱚᱨᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱞᱤᱵᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱟᱵᱤᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱞ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱨᱭᱳ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱤᱫᱤᱭᱟ
0: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱚᱭᱟ ᱰᱟᱸᱰᱟ ᱨᱮᱜᱮ
1: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱸᱜᱚᱡ ᱤᱧ ᱥᱟᱵ ᱛᱚᱨᱟ ᱟᱠᱟᱫᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱭᱟ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱦᱚᱞᱟ ᱥᱟᱨᱟᱣᱱᱤ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱰᱷᱟᱹᱨᱣᱟᱹᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱢᱚᱱᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱫ ᱵᱟᱫᱟᱣ ᱪᱟᱵᱟ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱤᱧᱟ
1: ᱤᱧ ᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱟᱹᱧ ᱡᱟᱹᱯᱤᱫ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ
0: ᱟᱨᱮ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱫᱮᱞᱟ ᱫᱤᱞᱤ ᱦᱟᱹᱛᱤ ᱵᱟᱛᱷᱟᱱ ᱞᱟᱝ ᱛᱤᱭᱟᱹᱜᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱛᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱵᱷᱚᱜᱱᱟ ᱰᱤ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱝ ᱢᱚᱦᱚᱱᱰᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
0: ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ
2: ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱮ ᱵᱷᱚᱜᱱᱟ ᱛᱟᱵᱮᱱ ᱢᱚᱴᱨᱟ ᱥᱟᱵ ᱵᱮᱱ
1: ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱢᱤ ᱫᱮᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱮᱸ ᱢᱟᱜᱚ
1: ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱞᱤᱧ
2: ᱦᱳᱭ ᱵᱷᱚᱜᱱᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱵᱮᱱ
1: ᱦᱮᱸ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱤᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱡᱚᱢ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱦᱟᱨᱠᱮᱛ ᱥᱟᱥᱮᱛ ᱫᱮᱭᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱯᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱦᱤᱥ ᱡᱤᱣᱤᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱞᱤᱧ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱠᱮᱫᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱦᱮᱸᱫᱮᱨᱤ ᱢᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱮᱸᱫᱮᱨᱤ ᱢᱤᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱩᱢᱩᱞ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱚᱱᱟ ᱧᱩᱛᱟᱹᱛ ᱨᱮᱠᱚ ᱦᱟᱹᱛᱲᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱨᱤᱱ ᱥᱮᱛᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱩᱢᱤᱫᱟᱨ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱮᱠᱮᱡ ᱥᱚᱵᱚᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱚ ᱥᱤᱵᱚᱲ ᱥᱤᱴᱷᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲᱟᱜ ᱦᱟᱯᱟᱴᱚᱠ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱮᱱᱮᱡᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱲᱟ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱵᱮᱱᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱩᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱚᱦᱚᱠ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱯᱟ
4: ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱮ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞ ᱵᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱨ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱨᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱵᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱫᱷᱚᱱ ᱫᱩᱨᱤᱵ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱡᱚ ᱵᱤᱞᱤ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱨᱮᱡ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱥᱩᱫᱠᱷᱳᱨ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱡᱚᱢᱤᱫᱟᱨ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱤᱨᱭᱟᱹ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱜᱟ ᱯᱷᱟᱨᱟᱠ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱥᱟᱹᱲ ᱥᱩᱫᱠᱷᱳᱨ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟ ᱟᱸᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣᱟ ᱵᱮᱡᱟᱹᱛᱤ ᱥᱟᱦᱮᱵᱟ ᱞᱚᱦᱚᱠ ᱡᱟᱹᱨᱤ
5: ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
6: ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜᱼᱟ
7: ᱛᱟᱯᱟᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱩᱵᱷᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱢ ᱜᱮ
5: ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
3: ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱞᱩᱠ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱚᱢᱚᱡᱽ ᱞᱟᱸᱫᱟ ᱡᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱥᱤᱵᱚᱲ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱥᱩᱫᱠᱳᱨ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱨ ᱵᱮᱡᱟᱹᱛᱤ ᱯᱩᱬᱦᱟᱨᱛᱟ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱟᱢᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱞᱚᱦᱚᱠ ᱡᱟᱹᱨᱤ ᱟᱨ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱞᱟᱞᱚᱪ ᱥᱮᱸᱜᱮᱞ ᱛᱮ ᱨᱟᱯᱟᱜ ᱨᱚᱝᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱤᱱ ᱵᱟᱦᱟ ᱯᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱤ ᱟᱭᱳ ᱢᱤᱥᱨᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱫᱚᱥᱟ ᱛᱟᱵᱚᱱ
4: ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱥᱠᱟᱣᱮᱫᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱢᱟᱜ ᱮᱫᱟ ᱠᱩᱞ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱠᱚ ᱚᱨ ᱯᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱢᱚᱪᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱠᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱚ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱨ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱥᱟᱵ ᱞᱟᱹᱴᱷᱤ ᱥᱟᱵ ᱛᱚᱵᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱛᱮᱜ ᱚᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨᱤ ᱵᱤᱫᱮᱥᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱨᱮ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱰᱚᱡ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱪᱞᱚᱱ ᱦᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱞᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱜᱩᱡᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱹᱪᱩᱜᱼᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ

0: ᱵᱟᱹᱧ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ
1: ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱥᱮᱡ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ
0: ᱤᱧᱦᱚᱸ ᱚᱱᱛᱮᱜᱤᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
2: ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱨᱭᱟᱹᱧ ᱚᱨᱚᱝ ᱞᱮᱜᱮ

0: গৌরী মাঝি আর সাঁতেল কোয়া লাগড়ে সেরিং পেঁয়াজাম কেদা সেরিং কেদা কিন ফুলমুনি টডু আর গৌরী মাঝি নিতাদো কোপলি রপড় বাডু কান হড় লেখা দো বতরানা কানা নিয়ে বাবদে নিত আঞ্জম পে মায়া মান্ডি সাঁ কোপলি রপড় কোকলি রেদ পরিমল হেমব্রম
1: ᱵᱟᱹᱰᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱨᱰ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 120 ᱠᱳᱴᱤ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱷᱟ ᱦᱩᱭ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ?
2: ᱚᱡᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱚᱱᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱷᱟᱞᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚᱧ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱤᱝᱵᱟ ᱟᱡ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟᱵᱚᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱞᱮᱱᱟ ᱥᱤ ᱯᱩᱨᱩᱥ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱛᱟ ᱟᱹᱠᱤᱱᱟᱜ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱮᱸ ᱤᱱᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱨ ᱯᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱨᱚ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱠᱤᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱲᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱚ ᱞᱟᱹᱛᱤ ᱯᱩᱛᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱪᱮ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱮᱥ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱲᱦᱟᱜ ᱨᱮᱭᱟᱜ
1: ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱰ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱴᱷᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱭᱠᱟᱲᱟ 60 ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱥᱮᱫ ᱥᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ
1: ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟᱵᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱹᱰᱟᱹᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵᱷᱟᱵᱽ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱷᱮᱢᱤᱞᱤ ᱯᱞᱟᱱᱤᱝ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ
2: ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱳᱣᱟᱨᱠᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱤᱫᱤᱢᱩᱱᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱵᱟᱲᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱡᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱥᱮ ᱵᱟᱨ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱮ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱯᱚᱨ ᱯᱚᱨ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱡᱤᱣᱤ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱮᱠᱟᱯ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱠᱩᱱᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱥᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱵᱟᱞᱮ ᱜᱤᱫᱟᱹᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱮᱫ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱱ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱮᱢᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱟᱡᱽᱡᱚ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱛᱮᱠᱚ
1: ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱨᱰ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱵᱚᱱ ᱡᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ 100 ᱠᱳᱴᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ 125 ᱠᱳᱴᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱤᱫᱤ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ?
2: ᱟᱱᱟᱴ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ